0: Вот, у нас дом.
1: А вам сказал все мали.
0: Ну, все мали, а? Мали. И более. Вы кто же вам? Ой, куда я надеюсь?
2: Да, да.
0: Да, добро, добро, добро. Sekarang mama tadi muncul aja dia nggak punya rumah sih, Bob.